Сонце, звездал полете, за кружком нека запозлевля птица, заслеплен слънце на подвозница, слушаш на кому записали свое желение.